нет и тысяч погибших. Действительно, эвакуированы жители близлежащих поселков. Хотя уровень радиации понизился за истекшие сутки, но в районе станции пока не достиг нормы. И что средства массовой информации, распространение нелепой слухи вряд ли.

0: Некоторые агентства на Западе распространяют слухи о том, что якобы при аварии на АЭС погибли тысячи людей. Специализировано всего. Работа предприятий, колхозов, сельхозов, как уже сообщалось, фактически погибли два человека.
1: Слово комментатору Александру. Радиация понизилась уже истекшие сутки, но в районе станции, на раздавать ее размера, как это.